сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Только труд дает душевное здоровье. Упорный, бодрый труд. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: все знать. Арнольду Шварценеггеру не разрешили озвучить свою роль Терминатора на немецком языке. Прокатчики сочли его австрийский акцент слишком мягким для столь брутального персонажа.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Всю жизнь свою рассматриваю как бой в 3 раунда. Молодость, зрелость, старость. 2 из этих раунда надо выиграть. 1 я уже проиграл. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Один из главных врагов молей – это летучие мыши. Поэтому моли в ходе эволюции научились воспринимать ультразвуковые сигналы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искать».

0: Искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал джазовый музыкант Даниил Крамер. Даниил Крамер родился в Харькове в 1960 году. Его мать в детстве сама была одаренной пианисткой, но война помешала карьере, и она решила передать свой талант сыну. В 3,5 года Даниила проверили на музыкальность, а в 6 отдали в школу. Учителя сразу поняли – мальчик особенный. В 15 лет он уже стал лауреатом республиканского конкурса, сразу как пианист и как композитор. После школы учительница повезла его в Москву, в Гнесинку. Так юноша оказался в столице и поступил в академию к самому Либерману. Он получил блестящее академическое образование, но судьбу решил случай. Девушка затащила его на концерт джазового пианиста Леонида Чижика. Крамер влюбился в джаз с первого звука. Вышел из зала, по его словам, с отвисшей челюстью. Он позвонил в Харьков своей учительнице, та подруге учительницы Чижика, и по этой цепочке Крамер добрался до метро. Чижик дал ему первые уроки и отправил на первый джазовый фестиваль в Витебск в 1984 году. С этого момента Крамер отсчитывает свою профессиональную карьеру. Позже его наставниками стали джазовед Георгий Бахчиев, научивший снимать музыку с пластинок, и гитарист Михаил Ясаков, двух уроков которого хватило, чтобы задать верное направление. В 1982 году Крамер победил на конкурсе джазовой импровизации в Вильнюсе, а через 3 года уже гастролировал по стране и Европе. С 1983 года он начал преподавать в Гнесинке. Позже открыл первый в истории Московской консерватории класс джазовой импровизации. Он писал методические пособия, которые издавались миллионными тиражами. Вел циклы передач на телевидении, создал абонементы джазовых концертов в филармониях. Крамер стал основателем нового направления, третьего течения, где классика органично переплеталась с джазом. Его циклы «Классика и джаз», «Вечера с Крамером» собирали полные залы. В 90-е, когда с распадом СССР исчезло государственное финансирование, джаз в России, по словам Крамера, умер. Пришлось начинать все сначала. Он убежден, что джаз не таблетка от головной боли, а часть культуры, эффект которой накапливается и становится цивилизационной основой. Сегодня джаз для него уже классика, треть всей мировой неэстрадной культуры. Даниил Крамер. Народный артист России, лауреат Европейской премии имени Малера, профессор, заведующий кафедрой в Институте современного искусства, арт-директор множества фестивалей. Он объездил полмира, записал десятки альбомов, воспитал поколение учеников. При этом больше 30 лет счастлив в браке с художницей Нелли. У них есть дочь. И на вопрос, куда он всегда хочет вернуться, отвечает коротко: «Домой».
0: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Этому препятствует мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями. Он же посылает в другие участки мозга команды эти ощущения игнорировать. Исключением из этого правила может являться щекотание языком нёба. Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: Есть числа, которые мистическим образом повторяются в сказках и мифах самых разных народов мира. Вспомните русские сказки «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», «12 месяцев». Эти числа имеют как сакральное, так и традиционное значение. Не менее популярное число – 40. У кумыков есть сказка «40 братьев», у болгар – 40 братьев и сестра, у арабов – Али-Баба и 40 разбойников. У кыргызов число 40 имеет сакральное значение. В поминальной юрте после похорон ежедневно зажигали свечи в течение 40 дней. В рамках обряда укладывания младенца в колыбель его мать пекла 40 лепешек и угощала ими 40 детей. В окрестностях Иссык-Куля есть перевал, который называется 40 девушек. С этим местом связана легенда. Согласно преданию, в старину была традиция во время праздников ходить в гости в соседние аюлы. В один из таких дней 40 девушек нарядились в лучшие шелковые одежды и отправились в аюл, расположенный за перевалом. Прошло немало времени, пока они по горным тропам поднялись на перевал. Наступил вечер. Резко поменялась погода. Потемнело небо, подул ледяной ветер, разбушевалась гроза. Бежать было поздно, поэтому девушки остались ждать утра на перевале. На следующий день родители бросились на поиски пропавших дочерей. Они поднялись на перевал и увидели бездыханные тела замерзших девушек. Выжила только одна из бедных, поскольку была одета в старое меховое пальто и войлочные сапожки. Она и рассказала страшную историю. Более богатые подруги были одеты в дорогие шелковые платья, которые не смогли защитить от ночного заморозка. Несчастных похоронили на перевале. С тех пор люди стали называть его «перевалом 40 девушек». Самое удивительное, что легенда о 40 девушках есть и у казахов. По их версии, злой хан похитил 40 девушек, но они окаменели на перевале Кыры-Кыс, что означает 40 девушек. А у узбеков были 40 девушек-амазонок, которые сумели защитить свой город от захватчиков. Их предводительницу звали Кырк-Кыс.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Wonders. То, что ты делаешь.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: слушаете «Радио Искатель».
1: We're sorry.

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не боюсь.

0: если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Россия 360. Сибирский федеральный округ. Большая Орешная пещера.
2: Пещера всегда тайна. Она притягивает мраком, скрытностью и неизвестностью. Никто точно не знает, где пещера кончается, сколько у нее уровней, какова протяженность. Даже, казалось бы, хорошо изученные пещеры периодически преподносят сюрпризы. В отличие от островов, на планете постоянно открывают новые пещеры. Такие природные объекты притягивают искателей приключений словно магнит. Выдающейся достопримечательностью Красноярского края считается Большая Орешная пещера. Она находится в Манском районе, в нескольких километрах от поселка Орешное. Отсюда и название. Вход расположен в борту речной долины, которая сложена конгломератами. В мире это самая большая конгломератовая пещера. Суммарная протяженность ходов составляет 47 километров, а глубина – 195 метров. Пещера представляет собой подземный лабиринт из наклонных и горизонтальных ходов, гротов и залов. По оценкам геологов, возраст вмещающих горных пород составляет около 500 миллионов лет. Конгломераты – это породы, представляющие собой сцементированные обломки разных пород. В данном случае это галька и валуны из доломитов и известняков, цементом для которых служат песчаники красно-коричневого цвета. Такие породы легко разрушаются водой, что и привело к образованию Большой Орешной пещеры. Это произошло около 20 миллионов лет назад, когда формировались горы Восточного Саяна и образовалась река Мана, вода которой по трещинам проникала в глубину горного массива, размывая породы. О пещере давно знали местные жители, но первая карта была составлена только в 1964 году. Тогда спелеологи задокументировали первые 240 метров ходов. Позже исследователи обнаружили сложную систему пустот. В 1991 году спелеолог Александр Медведев составил полную карту. Тогда суммарная длина ходов составила 43 470 метров. Благодаря транспортной доступности Большая Орешная пещера стала популярным туристским объектом. Для ее посещения не требуется специальных навыков и снаряжения.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Австралийская птица лирохвост имеет очень сложный голосовой орган. Это позволяет ей подражать пению других птиц и животных. Кроме того, лирохвосты мастерски имитируют звуки бензопилы, автомобильного двигателя, клаксона, выстрела из ружья и многих других. Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: Рынок. Одно из самых колоритных мест в любом городе. Здесь можно составить полное представление о гастрономических особенностях региона, узнать, какие производят продукты питания. Прогулка по рынку может быть не только познавательной, но и вкусной. И полезный. Вкусный, потому что все можно попробовать, а полезный, поскольку понравившиеся продукты можно тут же купить. Базар Чорсу считается гастрономической достопримечательностью Ташкента. Чорсу – настоящий музей восточных продуктов питания. Невозможно пройти мимо рядов с медовыми дынями, отборной клубникой, спелой черешней и нежной шелковицей. Глаз не оторвать от орехов, сухофруктов, травяных чаев и специй. Слюнки текут от вида аппетитных копченостей, огромных вяленых лещей, вкусных колбасок. В молочном отделе продают кислое молоко и брынзу. В отделе сладостей манят пашмак, нават и парварда. А из местных продуктов непременно следует попробовать курт и сумаляк. Необычно, зато аутентично. Базар Чорсу считается одним из крупнейших не только в Узбекистане, но и во всей Средней Азии. Еще в средние века на базаре продавали свои товары торговцы, которые прибывали сюда по Великому Шелковому пути. Даже его название произошло от таджикского слова, означающего «перекресток». Это, правда, не означало, что базар находился на пересечении дорог. Просто у рынков в те времена было 4 входа. В советское время он назывался «Октябрьский базар». Здесь были ряды, которые называли обжорными, поскольку тут готовили и продавали вкусную еду. Огромным бирюзовым куполом диаметром 80 метров базар обзавелся в 90-е годы. Это было не только красиво, но и полезно, поскольку купольные конструкции охлаждают здания. Не зря купола так любят в восточных жарких странах. Торговые ряды Чорсу делятся на фруктовые, овощные, ореховые. Есть отделы, где продают только специи и восточные сладости. Без покупок с базара еще никто не уходил.
0: Искатели «Планета».

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: Однажды император Николай I завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились. Он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни.
0: «Хочу все знать».
3: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал ресторатор Александр Рапопорт. Александр Рапопорт родился в Москве в 1959 году. По образованию он юрист, управляющий партнер собственной адвокатской конторы, специалист по корпоративному праву, практиковавший в крупнейших юридических компаниях мира. Но известность ему принесло другое дело – ресторанный бизнес, которому Рапопорт посвятил больше 20 лет. Свой первый ресторан «Имбирь» Александр открыл в 2001-м. Сегодня за его плечами около двух десятков проектов. Мясной клуб, китайская грамота, доктор Живаго, Воронеж, блог в Петербурге и многие другие. В феврале 2026 года, после четырехлетней паузы, он открыл «Машеньку» – ресторан с современной русской кухней, названный в честь первого романа Владимира Набокова. Рапопорт убежден, в России большинство ресторанов должны быть русскими, как в Италии – итальянские, во Франции – французские. Но долгие десятилетия советского времени сформировали у публики запрос на экзотику – суши, стейки, бургеры. И лишь недавно возникло желание вернуться к традиции, осмыслить ее заново. «Доктор Живаго» Александр Рапопорт называет аттракционом советской кухни. «Белуга» – рестораном русских деликатесов, где икра и крабы становятся основой меню. «Машенька» – попытка пойти по касательной, уйти от клише вроде пожарских котлет и оливье, сохранив при этом узнаваемый русский вкус. Здесь можно попробовать беленый пельмень, сосиски из раков, бородинские тирамису. Винная карта полностью состоит из российских вин. В работе с шеф-поварами Рапопорт выступает как менеджер и импресарио. Для «Машеньки» он пригласил Игоря Гришечкина, представителя новой петербургской школы, которая активно работает с ферментацией и локальными продуктами. Ресторатор признается, ему комфортно работать в понятных рамках, как в теннисе, когда тренер говорит «подкидывай мячик, как тебе удобно». О зумерах и новых поколениях гостей Александр Рапопорт говорит без паники. Считает, что любые обобщения условны. Дети его друзей в 21 год разбираются в вине лучше многих взрослых, а кто-то с 3 лет понимает, какими должны быть суши. Главное, что изменилось за 10 лет, гость перестал ходить в ресторан, чтобы обозначить уровень достатка. Теперь ему нужны атмосфера, красота, впечатление. Иначе проще заказать доставку. Сегодня Александр Рапопорт – один из самых влиятельных рестораторов страны. При этом он не любит слово «бум» и спокойно относится к закрытиям. Если проект был скучным, ему не место на рынке. А те рестораны, которые на виду, никуда не деваются. И продолжают открываться, как «Машенька», ставшая подарком Александра Леонидовича самому себе после 4 лет тишины.
0: «Наши искатели».

Радиоискатель. Хочу все знать. Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в медицинских целях для облегчения боли при операциях. Хочу все знать. Радиоискатель. Весна. Любовь. Радиоискатель. Искатель. Вы слушаете Радиоискатель.

0: Кладоискатель. Нас слушают в Архангельске на 91.6 FM.
1: Есть города, которые притягивают выдающихся личностей. К таковым, например, относится Архангельск. Этот город трижды посещал Петр I. Первый раз это случилось в 1693 году. Царь 2 месяца провел в городе и заложил судоверфь. Через год он приехал снова и подрубил опоры первого построенного корабля. В третий раз приехал в 1702 году, чтобы забрать новые фрегаты. В память об этих событиях в 1914 году в городе установили памятник Петру I. Именно он красуется на 500-рублевой купюре. На проспекте Чумбарова-Лучинского можно познакомиться еще с одним известным человеком. Здесь стоит памятник архангельскому писателю Степану Писахову. Он изображен возвращающимся с рынка. В руке держит авоську с селедочкой и треской. Скульптура называется «Здравствуйте, люди добрые». В это легко верится, поскольку лицо у Писахова такое доброе, что хочется тут же пожать ему руку. Неподалеку находится памятник одному из сказочных персонажей Писахова. Жанровая композиция называется «Архангельский мужик». Сеня Малина восседает верхом на щуке. Выглядит он очень задорным. Впоследствии Сеня Малина стал героем мультфильма «Смех и горе у Бела моря», где вещал голосом Евгения Леонова. Литературную галерею завершает памятник сказочнику Борису Шергину, которого называют певцом русского севера. Еще будучи школьником, он писал иконы в поморском стиле и записывал крестьянские сказки. Шергина изобразили рассказывающим сказку, а у ног его раскинулся целый сказочный мир – кораблики, крестьянские избы, храмы и птицы счастья. К сожалению, в Архангельске нет памятника Робинзону Крузо. А жаль, ведь в повести «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» Даниэль Дефо забросил своего героя в далекий Архангельск. В город он прибыл летом 1704 года и отсюда морем отправился в Германию. Перед этим Робинзон 8 месяцев провел в Тобольске. В этом городе памятник великому путешественнику уже стоит, а в Архангельске пока еще нет.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Расстояние между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией составляет 4 километра 200 метров. Именно столько вам придется преодолеть, если вы планируете отправляться с острова Крузенштерна на остров Ратманово.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

надо бежит. Грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. И с песней этой качу по свету.

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3000-79-49.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня предлагаю разобраться, кто же такой авось и почему на него все так полагаются. В интернете распространена очень симпатичная версия, что якобы авось – древний славянский бог случайной удачи. Именно поэтому его имя говорят вслух, когда надеются только на везение. На первый взгляд версия выглядит очень достоверно. Но дело в том, что за удачу и счастье у наших предков отвечал Белобог. Поэтому корни слова «авось» поищем в другом месте. Лингвисты склоняются к мнению, что оно образовалось, когда слились союз «а» и указательная частица «осе». Эта пара в современном русском звучала бы как «авот». И так как произносить «аосе» неудобно, между ними появилась буква «в». Что касается значения, то тут все еще запутаннее. Есть версия, что изначально авось было где-то между «надысь», «намедни» и «давича» и означало «недавний период времени». Потом слово стали использовать для обозначения будущего с той оценкой, что может случиться, а может и нет. Другой вариант – слово использовалось в качестве противопоставления. Еще не случилось, авось случится. Но вот в какой момент авось стал сочетать в себе одновременно веру в лучшее, надежду на удачу и безалаберность с безответственностью? Никто из специалистов до сих пор так и не ответил. Но авось со временем и с этим разберутся.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор и заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Счет в теннисном сете начинается с нуля. Однако англоязычные теннисисты говорят не zero, а love. Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. Одна из теорий связывает это с переделанным французским «œuf», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В изысканном обществе времен расцвета арабского халифата хороший стих и красиво исполненная музыка были востребованы превыше всего. А потому высоко ценились художественно одаренные и специально обученные юноши и девушки-рабы. Так, например, если престижный в качестве привратника чернокожий нубийский раб стоил 25-30 динаров, а за красивую молодую нубийку-наложницу платили максимум 150 динаров, то в эпоху Гаруна ар-Рашида один знаменитый певец обучил своему искусству 80 рабынь, за каждую из которых ему заплатили от 1000 до 2000 динаров. Среди профессиональных певиц в Багдаде в 912 году, по сообщению историка Абул-Касыма, лишь очень немногие были свободными. В 937 году правитель Вавилонии Ибн Раик купил рабыню-певицу аж за 14 тысяч динаров. Это более 150 тысяч долларов сейчас. Такая сумма по тем временам считалась совершенно неслыханной. Почти в то же самое время, в 924 году, абиссинец Кафур, который впоследствии стал всесильным правителем Египта, был куплен у разбойников-бедуинов всего за 18 динаров.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В заливе Бурнёв существует дорога, которая связывает французский остров Нуар-Мутье с материковой Францией. Эта дорога открыта всего два раза в день на 1-2 часа. Дело в том, что она открыта во время отлива. Все иное время она затапливается до уровня от 1 до 4 метров.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
4: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
5: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
4: Больше знаешь – сильнее станешь.
6: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом. Его величество дьявол поселился, наверное, в нем. Сексуальная кожа.

0: Искатели нового.
1: Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием, или сокращенно ХААРП. Этот комплекс был построен для изучения природы ионосферы Земли на Аляске в 1990 году. На территории в 60 квадратных

0: развернуты громадная фазированная решетка из 360 антенн, а также целый набор приемопередающей аппаратуры. Это позволяет собирать, передавать и анализировать полученные об ионосфере данные. Также одним из эффектов работы комплекса является искусственное северное сияние. Само по себе это безобидное явление, но при этом оно является мощным источником радиопомех, препятствующих устойчивой радиосвязи. Поэтому вплоть до своего закрытия несколько лет назад ХААРП оставался мишенью конспирологов. Они утверждали, что американские военные с его помощью способны изменять погоду, выводить из строя электронику и даже воздействовать на человеческий разум. Часто сторонники теории заговора обвиняли ХААРП в землетрясениях, засухах, ураганах и наводнениях. Возможно, это связано со скудностью информации о результатах работы объекта, часть которой засекречена. В Советском Союзе имелся аналог программы ХААРП – объект «Сура», который находится в глухих местах Нижегородской области. Этот объект был введен в эксплуатацию еще в 1981 году. Здесь длительное время проводились исследования в области создания плазменных генераторов и их воздействия на ионосферу. Эксперименты имели сугубо военное назначение и разрабатывались для нарушения локации и радиосвязи потенциального противника.
1: Искатели нового.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Байкал уникален во многих отношениях. Это самое глубокое озеро на планете, крупнейший источник чистой питьевой воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии. В байкальской воде содержится ничтожное количество взвешенных минеральных веществ и органических примесей, что обуславливает идеальную прозрачность. Падение брошенной в воду монетки можно наблюдать до глубины 40 метров. По этой же причине на озере очень прозрачный лед. Зимой кажется, что под ногами не твердое покрытие, а бирюзовая бездна. Для автомобилистов лед представляет огромную опасность, поэтому перед началом зимы все меняют летнюю резину на зимнюю. Кто хоть раз попадал в занос на скользкой дороге, прекрасно знает, что машина становится неуправляемой. Байкальский лед не только прозрачный, но и очень гладкий. Он буквально зеркальный. По нему не то, что гонять на автомобиле. Ходить непросто. Однако на соревнованиях дни скорости на льду Байкала не только гоняют, но даже ставят рекорды. Состязания проходят в период с января по май, когда лед наиболее прочный. Пилоты имеют гоночные лицензии. Участвовать могут самые разные транспортные средства. От картов до грузовиков. Соревнования проходят в разных номинациях. Достижение максимальной скорости, рекорды на дистанции 1 километр, минимальный тормозной путь. Трасса для рекордных заездов имеет длину 13 тысяч метров. Длина имеет значение. Бывает, что только на торможение требуется 2 километра, а на разгон уходит до 5 километров. Успех во многом определяют шины. Недавно на Байкальской кольцевой трассе состоялся первый в истории 24-часовой заезд на скорость, на льду, в котором приняли участие 3 Porsche и 9 пилотов, которые менялись каждые 9 кругов. За сутки каждый из этих 9 участников проехал около 2500 километров. Средняя скорость движения составила 103 км в час. Это была настоящая гонка на выносливость. А во время соревнований на скорость на 1 км был достигнут результат 299 км в час. И это на льду, где коэффициент сцепления шин с покрытием в 10 раз меньше, чем на мокром асфальте.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Пока американец Эрл Диксон трудился поставщиком ваты для фирмы Джонсон & Джонсон, его молодая жена проводила много времени на кухне. Руки неопытной миссис регулярно страдали от кухонных ножей, и мужу постоянно приходилось оказывать ей первую помощь. В 1920 году заботливый супруг придумал приклеить на липкую хирургическую ленту кусочки марли, а сверху закрыть тонкой тканью. Миссис Диксон оставалось снять защитную ткань, отрезать от ленты кусочки необходимой длины и заклеить рану. Владельцы компании Джонсон повысили Джонсона до поста вице-президента, а новый товар назвали Band-Aid, то есть лента помощи.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

радиоискатель.

исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

0: Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных

0: где мы.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Здравствуйте. Сегодня узнаем значение крылатой фразы «а все-таки она вертится». Считается, что ее произнес в 1633 году известный астроном, философ и физик Галилео Галилей. Суд инквизиции под страхом смерти заставил его публично отречься от убеждения, что Земля вращается вокруг Солнца. Ученый это сделал, но на самом деле взглядов своих не поменял. Он был до конца жизни уверен во вращении Земли, и однажды, топнув ногой, он сказал: «И все-таки она вертится». Правда, никаких достоверных доказательств, что Галилей произносил эти слова, нет. Народная молва стала приписывать ему это выражение уже после смерти. А в печатном виде оно появилось через 100 с лишним лет после отречения. Однако ж, кто теперь будет разбираться в таких тонкостях? Фраза «и все-таки она вертится» прочно связана с именем Галилео Галилея и вошла в повседневный язык как свидетельство исключительной убежденности в своей правоте.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор строй заказчик девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Радиоискатель. Хочу все знать. Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году. Он составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд и Бразилия. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: радиоискатель. Нас слушают в Иркутске на 103.1 FM.
1: Иркутск вызывает чувство уюта. В городе царит домашняя атмосфера. Он богат на примечательные места и украшен Ангарой. Статус города Иркутск получил в 1686 году. Уже тогда через него шли торговые караваны. В Китай везли пушнину, обратно чай, сахар и шелк. Как известно, торговля – двигатель прогресса. Через город потекли деньги, жизнь забурлила ключом. На берега Ангары потянулись бояре, казаки и ремесленники. В Иркутске появились кузницы, маловарни и кожевенные мастерские. Когда число жителей перевалило за 1000, открылись ткацкая фабрика и стекольный завод. В середине 18 века начала действовать Московская столбовая дорога. Заработали смолокуренные и скорняжные заводы. Но самый большой доход приносила пушнина. По инициативе мореплавателя и купца Григория Шелихова в городе основали базу российско-американской компании, которая значительно расширила торговые связи. В 1791 году в Иркутске появился первый ссыльный. Им стал Александр Радищев, осужденный за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Писатель провел здесь 2 месяца. В 1826 году после каторги сюда прибыли декабристы Сергей Трубецкой и Сергей Волконский. На улице Дзержинского сохранился дом, где жил Волконский. В 1890 году по пути на Сахалин в Иркутске останавливался Чехов. В том же году визит нанес цесаревич Николай, будущий император Николай II. В Иркутске непременно стоит посетить Знаменский женский монастырь. На его территории находится могила Григория Шелихова, которого прозвали «Русским Колумбом». Здесь же похоронены декабристы и Екатерина Ивановна Трубецкая, первая среди жен декабристов, приехавшая в Сибирь и разделившая участь мужа. У ворот обители стоит первый в России памятник адмиралу Колчаку, участнику русско-японской и Первой мировой войн, исследователю Арктики.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Европолонку, пропитки, лаки. Их товары тоже здесь. В магазине Эголес.
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эголес.
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эголес.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Сумма штрафа на дороге в Финляндии зависит от доходов нарушителя. Так, например, штраф в 170 тысяч евро получил водитель, годовой доход которого составил порядка 7 миллионов евро.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко. «Граница. Таежный роман».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
4: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: Урочище Сармешсай находится в 40 километрах от города Наваи. Это удивительное место расположено на склоне Нуратинского хребта. Оно известно большим количеством археологических памятников, курганов, могильников и даже мастерских по изготовлению примитивных орудий труда из камня. Но главной достопримечательностью урочища является более 5000 петроглифов, которые покрывают скалы в ущелье длиной около 2 километров. Их так много, что наскальные рисунки красуются на всех ровных плоскостях. Археологи утверждают, что большинство петроглифов были созданы в бронзовом веке, то есть около 2-3 тысяч лет назад. Самые древние датируются мезолитом, что соответствует от 6 до 16 тысяч лет назад. Имеются рисунки периода неолита и скифского периода. Самые молодые относятся к средним векам. Первобытные художники в основном изображали животных и сцены охоты. Есть бытовые сценки. Загадкой считается изображение ладони с 5 пальцами, которое повторяется неоднократно. Кроме рисунков, есть надписи на арабском языке. Они рассказывают о жизни дервишей. Так на Востоке называли странствующих монахов. Впечатляют изображения танцующих человечков. Они выполнены настолько искусно, что, кажется, вот-вот действительно пустятся в пляс. Доисторическому художнику, который пользовался самыми примитивными средствами рисования, удалось передать чувства, динамику и ритм. Есть изображения животных, которые давно вымерли. Урочище Сармешсай – это не только археология, но и флора и фауна. На территории площадью 5000 гектаров под охраной находятся 650 видов сосудистых растений. Из них 27 являются эндемиками. Это значит, их можно увидеть только здесь и нигде больше. А еще в урочище водятся такие краснокнижные животные, как козылкумский горный баран, черный гриф и среднеазиатская кобра. Для посещения Сармешсай стоит запастись биноклем. С его помощью можно разглядеть не только редких животных, но и петроглифы, которые находятся высоко в скалах.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Юрий Гагарин после знаменательного полета был награжден «Волгой» с номерами 1204 ЮАК, образованными датой полета и инициалами. Следующим космонавтам на именных машинах сохранили букву ЮАК как индекс звездного городка в Московской области, а цифрами продолжили обозначать дату полета.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Северный Кавказ может похвастаться большой коллекцией горных озер. Поскольку питают их ледники, вода в них не только очень холодная, но и кристально чистая. Часто вода имеет насыщенный бирюзовый цвет. В Карачаево-Черкесии самыми красивыми считается группа Софийских озер, которые находятся в горах неподалеку от курорта Архыз. Вода из ледников заполнила несколько каменных чаш на высоте 2800 метров. Софийские озера расположены на склонах горного массива Кёльбаши. Если забраться на самый верх горы, хорошо видно, что озера образуют каскад, состоящий из трех больших водоемов и нескольких маленьких. Некоторые имеют идеально круглую форму, что делает их похожими на кратеры потухших вулканов, заполненных водой. На самом деле озера имеют ледниковое происхождение. Свое название каскад получил по близлежащей горе София высотой 3637 метров. Вершину горы обрамляет Софийский ледник. По склону стекает бурная река София, в течение которой бурлят Софийские водопады. При подъеме на Кёльбаши первым на пути будет Нижнее озеро. Чуть выше расположено Большое озеро. Оно полностью оправдывает свое название, поскольку имеет диаметр более 300 метров и глубину 17 метров. Для сравнения, максимальная глубина Азовского моря не превышает 14 метров. Самое верхнее озеро называется Северное. С Большим озером его связывает протока Кашха-Эчкичат. Температура воды даже в разгар лета не поднимается выше 10 градусов. Купаться в такой воде решится не каждый. Прелесть Софийских озер в том, что каждый из них отличается цветом воды. Самое большое отливает глубокой лазурью. От воды глаз не оторвать. Кажется, что это не озеро, а огромный самоцвет в скальном обрамлении. Эффект объясняется просто. На самом деле вода абсолютно прозрачна, ее окраска обусловлена цветом дна. Так бывает в бассейнах, пол и стены которых облицованы голубой плиткой. Другое озеро отливает синевой, третье манит голубизной. Можно бесконечно долго смотреть на воду, наблюдая отражение пушистых облаков, неспешно плывущих по небу.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Саркофаг в точном переводе слова означает «пожиратель мяса». Первоначально так назывался известняк особой породы, который уничтожал тела мертвецов.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
0: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Первые советские космонавты строго соблюдали традицию просмотра перед полетом фильма «Белое солнце пустыни». В первую очередь они изучали основы операторской работы, так как им приходилось много снимать в космосе самостоятельно.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Валерий Зубков. Цыган.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Вы задумывались когда-нибудь, почему китайские чиновники и фрукты, символы Нового года, одинаково называются мандаринами? Слово это восходит к португальскому «мандарим» в значении «чиновник». И, как нетрудно догадаться, в первую очередь оно досталось именно представителям китайского государственного аппарата. Для португальцев выговорить местное название «гуань» было сложно, и они для удобства стали называть всех чиновников в Поднебесной привычным для себя «мандарин». Позднее, когда в Европу были налажены поставки новых цитрусовых фруктов, опять же для удобства, новинку назвали «мандаринский апельсин». Чуть позже, еще раз для удобства, апельсин отпал, а за диковинными цитрусовыми закрепилось слово «мандарин». Интересно, что еще традиционный костюм китайских чиновников тогда включал ярко-оранжевый головной убор. Прямо как настоящие мандарины.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор Райз Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цветов. В этом правиле только два исключения – флаги Ямайки и Мавритании.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан. На западе Кыргызстана раскинулся обширный Сарыч-Алекский биосферный заповедник. Его украшением является озеро Сарыч-Алек с бирюзовой водой. Водоем эффектно обрамляют горные хребты. Кажется, это не озеро, а самоцвет в дорогой оправе. Его длина составляет 7,5 километров, ширина 600 метров. Из-за вытянутой формы Сарыч-Алек напоминает широкую реку. Геологи утверждают, что около 10 тысяч лет назад случился обвал. Горная порода завалилась русло реки Карасу, отчего образовалось озеро. Как правило, с необычными местами связаны старинные легенды. Сарыч-Алек не исключение. Согласно преданию, в глубокой древности в долине поселились китайские жрецы. Они носили одежды из золотой чешуи, поскольку поклонялись речному богу Хо в виде существа с человеческой головой и рыбьим телом. На берегу реки жрецы построили ему мраморный храм. Хо обучал людей наукам, искусствам и ремеслам. Каждые 100 лет жители долины выбирали нового верховного жреца. Согласно священному обряду, самую красивую девушку приводили к богу Хо. Он целовал ее в губы, и через установленное время она рожала ребенка, который и становился главным жрецом. Жизнь на берегу реки мирно текла 1000 лет, пока не пришла беда. Долина со всех сторон была надежно защищена скалами, но завоеватели отыскали проход и проникли внутрь. Они перебили почти всех жителей, пока верховный жрец не обратился к богу с просьбой о помощи. Хо поднялся со дна реки и огласил долину громким протяжным звуком. Горы задрожали. По склонам покатились огромные камни, которые завалили реку, перекрыв русло. Тут же со склонов гор полились потоки воды, которые мгновенно затопили долину вместе с захватчиками. Так образовалось озеро Сарыч-Алек, название которого с кыргызского переводится как «желтая чаша». Вода смыла все свидетельства жизни народа, поклонявшегося речному богу, но сам Хо по-прежнему живет в озере, охраняя красоту и покой этих живописных мест.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня узнаем, почему про глупых и безрассудных людей говорят «без царя в голове». Для русских царь всегда был кем-то большим, чем просто крупным государственным деятелем. Царь – это наместник Бога на земле, царь-батюшка и отец всему народу. Царь справедлив и умен, он мудр и последователен. Есть даже такая поговорка: «У каждого свой ум, свой царь в голове». То есть, если голову царь почему-то покидает, то вместе с ним уходит благоразумие, честь и совесть. Поэтому люди, которые совершают откровенные глупости, действуют без оглядки, забывают о логике и порядке, живут, по мнению окружающих, без царя в голове. Монархов в нашей стране нет уже более 100 лет, а вот выражение еще осталось и активно используется.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Самая узнаваемая черта Чебурашки – огромные уши – не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. При создании мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, но в процессе работы их делали все больше и больше. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: искатели.
1: С 2018 года главным тренером футбольного клуба «Зенит» является Сергей Симак. Все это время петербуржцы выигрывают чемпионат России и не подпускают соперников к главному трофею страны. Оппоненты называют такую ситуацию гегемонией и видят в чемпионстве заслугу не тренера и команды, а денег главного спонсора. Однако Симак становился лучшим еще когда ни о каких спонсорских контрактах и речи не было. Во-первых, он закончил школу с золотой медалью. Во-вторых, ЦСКА. Чтобы заполучить молодого футболиста в свои ряды, пришлось призвать его в армию. Иначе Симака из предыдущего клуба не отпускали. В-третьих, он получил капитанскую повязку уже в 19 лет. Согласитесь, не каждому, даже очень талантливому спортсмену доверят такую важную роль в таком юном возрасте. В качестве капитана он поехал и на триумфальный для сборной России Евро-2008. Если помните, команда тогда завоевала бронзовые награды. Всего в копилке Симака титулов немало. Он пятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка страны, обладатель Кубка России и даже Кубка Франции. Он два сезона отыграл в Пари Сен-Жермен. Его европейскую карьеру успешной не назовешь, но французы Симака запомнили. Несколько лет спустя он даже стал лицом одного бренда мужской одежды. Игровую карьеру Симак завершал в «Зените» и тут же перешел на работу в тренерский штаб. Он некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера, но понимал, что ему нужен прицельный опыт на этой позиции. Тогда Симак уходит работать в сборную, а затем на позицию главного тренера клуба «Уфа». С ним команда закончила сезон на 6-й строчке турнирной таблицы. Это был лучший результат в истории клуба, который позволил ей впервые отобраться в Лигу Европы. А дальше Симака переманили в «Зенит». Он подписал контракт на 2 года, но в первый же сезон привел клуб к чемпионству. Сейчас Сергей Богданович – один из самых уважаемых людей в Санкт-Петербурге. Ценят его не только как тренера, но и как отца 8 детей и человека, который немало средств вкладывает в благотворительность и помощь окружающим.
0: Наши искатели –

радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. ZZ Top. Под кайфом и в смятении.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3079-49.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: погода неспокойная, любые следы заметает ветром в течение 10 минут. Тут водители полагаются как на свою интуицию, так и на специальные навигаторы. В пустыне даже опытному водителю легко заблудиться. В случаях особо экстремальных выбирается место, где ловит мобильная связь. В рамках туров приезжих не увозят совсем уж в дебри. При выезде в, собственно, барханы колеса у всех автомобилей обязательно приспускаются. Чем меньшее давление в шинах, тем мягче и пружинистее будет ехать автомобиль по песку. Ремни безопасности обязательны. Без них бы люди в салоне летали бы кубарем. С учетом двух остановок катание в пустыне занимает около часа. Даже самых стойких пассажиров начинает укачивать, как при морской болезни. Конечная остановка такой поездки – бедуинский лагерь, построенный специально для туристов, где их кормят национальной едой, катают на верблюдах и развлекают восточными танцами. Кстати, во всех туристических страховках четко прописано, что участие в таких сафари и все риски, с ними связанные, страховыми случаями не являются.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Библия пока что не переведена на шотландский язык. Однако существует перевод Нового Завета под авторством Уильяма Лоримера. Он примечателен тем, что речь сатаны передана обычным английским языком.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: Неподалеку от Петропавловска-Камчатского находится село Паратунка. Оно хорошо известно всем, кто бывал на Камчатке. А все потому, что в окрестностях села находятся термальные источники. В 1703 году их обнаружил отряд казаков Родиона Преснецова. Аборигены здесь не селились, поскольку считали, что в горячих источниках обитают злые духи. В 1805 году врач Лангсдорф, участник экспедиции Крузенштерна, сделал научное описание этого природного объекта. В настоящее время насчитывается три группы источников. Все они поставляют воду, температура которой колеблется от 42 до 92 градусов, а это уже настоящий кипяток. Вода содержит кремниевую кислоту. Считается, что она омолаживает кожу и делает кости более прочными. Также отмечается повышенное содержание магния, йода и брома. Паратунской водой лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, кожи и нервной системы. Также используют иловую грязь, которую добывают со дна озера Утиного. Открыть в Паратунке курорт задумали еще в середине 19 века. Тогда по распоряжению губернатора возле источников построили раздевалки и купальни. Любопытно, что большой вклад в изучение свойств местной воды внес ссыльный врач Бенедикт Дыбовский. В советский период паратунскому кипятку нашли еще одно применение. В 1967 году возле источников построили первую в мире геотермальную электростанцию. В настоящее время паратунские термальные источники являются достоянием Камчатского края. Сюда приезжают не только подлечиться, но и активно отдохнуть. В селе действует самый большой на полуострове термальный аквапарк «Чудо-остров», где действует 7 бассейнов с температурой воды около 40 градусов. Есть также фонтаны-водопады, купели с ледяной водой. Не менее привлекательны ближайшие окрестности Паратунки. Туристов привлекает потухший вулкан Вилючинская сопка высотой 2100 метров, а для отдыха местные жители облюбовали берега озер Утиное, Глухое и Ближнее. Водную гладь живописно окружают сопки, поросшие кедром. В Паратунке лечит не только вода, но и красивые ландшафты.
0: Искатели. Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подарка.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня разберемся, что это за битый час такой. Кто его поколотил? На самом деле час этот не битый, а скорее отбитый. В 15 веке в нашей стране появились и распространились по городам башенные часы с боем. Каждые 60 минут они отбивали время, чтобы горожане

0: лучше ориентировались в течение дня. Вот с тех самых пор и повелось про время, потраченное впустую, говорить «битый час». Если раньше не все могли понять, сколько они теряют за напрасным ожиданием, то с появлением голоса у часов за временем следить стало проще. Выражение «битый час» живет и по сей день, потому что, несмотря на все гаджеты, уведомления, планирование и согласование, мы все равно продолжаем терять время. Хорошо, что ожидание всегда можно скрасить при помощи любой радиостанции. Тогда оно точно напрасным не будет.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. Спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто. Фотографа-мужчину – папараццо, а женщину – папарацци.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Златоусте на 104,7 FM.
1: Город с красивым названием Златоуст находится на западе Челябинской области. Он раскинулся на берегах реки Ай. Со всех сторон его живописно обрамляют горы. С запада защищает хребет Уреньга, с востока – Уралтау, с севера – Таганай. В центре города высится гора Касатур. Златоуст расположен на высоте 500 метров над уровнем моря. Невысоко. Тем не менее, он считается одним из самых высокогорных городов Урала. Рассказывают, что в конце 17 века старатели будто бы нашли в горах золото и скрытно от властей добывали драгоценный металл. Для выяснения обстоятельств на Урал отправили военно-геологическую экспедицию. Золото инспекторы так и не нашли, зато основали Новоуральский острог. Он-то и послужил в будущем основой для города. В 1741 году сюда снова прибыли геологи. Им повезло больше. Они открыли месторождение железа. Был заложен Златоустовский завод, и жизнь в поселке закипела. Поселок назвали в честь святого Иоанна Златоуста. В начале 19 века в городе построили оружейную фабрику. Она сразу прославилась своим холодным оружием – саблями, шпагами, ножами. Потом решили производить артиллерийские орудия. Так в России появились первые стальные пушки. Раньше они были чугунными. Поскольку оружие требовалось украшать, в Златоуст приехали лучшие мастера-граверы. Вскоре на Урале появился центр художественной гравюры на металле. И сейчас Златоуст славится своим оружием. Узнать секреты оружейных мастеров может каждый. Достаточно посетить оружейную слободу «Аировка». Подобно рудознатцам, вы можете спуститься в шахту и добыть кусочек железной руды. На кузнечном дворе воплотить мечту в жизнь у печки желаний и отчеканить монету на удачу. И самое главное – понаблюдать за работой оружейников. Понравившееся изделие можно купить в слободском магазине.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать. При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Я прошу.

Я все гляжу куда-то в небо, как будто еще одна.

0: хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не существует пути к миру. Мир и есть путь. Махатма Ганди. Политик. Для радио «Искатель».

радиоискатель.

0: «Хочу все знать». Возраст тропического дерева можно узнать лишь путем химического анализа древесины. По годичным кольцам он не определяется, ввиду того, что в тропиках отсутствуют ярко выраженные периоды похолодания и засухи.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатель.
1: Так останься секретом, тай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю,

Радио Искатель. Хочу все знать. В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот. Хочу все знать. Радио Искатель.

очки газете, и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда.

Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Стинг. Леон.

0: Искатель. Хочу все знать. Несмотря на то, что Берлинская стена давно разобрана, разделенные ею части города очень заметны из космоса. Дело в том, что в Западном Берлине для уличного освещения уже давно используются люминесцентные лампы, а в принадлежавшей ГДР части города — натриевые, газоразрядные лампы, в свечении которых больше желтого тона.
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме в качестве наказания за отца-убийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Вахтанг Кикабидзе. Мимино.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Таков уж спорт. Любой самый счастливый финиш – лишь предшественник очередного старта. Причем прошлые победы, как бы значительно они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий. Лев Яшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл ее. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

0: будет чудо.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

Ничего интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Нина Рота. «Крестный отец».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Правила искателей.
1: Если вашего ухода никто не заметил, скорее всего, вы ушли не зря. Лев Толстой. Для радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. То, что человек использует лишь 10% своего мозга, не более чем миф. Современные нейробиологи не сомневаются, что практически все части нашего головного мозга большую часть времени активны. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: В спорте ни в коем случае нельзя останавливаться. Когда соперники равны, результат может оказаться случайным. Надо быть на голову выше. Анатолий Тарасов. Для радио «Искатель».

Гаснет закат за горой, месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый крупный вертолет в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Эрик Клэптон. Гонка.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай. Алексей Баталов. Для радио «Искатель».

такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

Радиоискатель. Хочу все знать. В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдональдса или 200 метров по левую сторону от церкви, красный дом с черными решетками. Недавно правительство запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям. Хочу все знать. Радиоискатель.

радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.